Відпусть мій, Отче, за рани твого сина, за болесть матки, которая под крижем.